слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Топ Дилав Радио.
1: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
2: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Я ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз целовал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит и говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное, давай встречаться.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: тех, кто просыпается красиво.
1: Love Radio. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.
3: ЛАФ Радио.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095. We'll be right back.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Ведь

0: и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
1: Категория 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Иван. Новская УГРН 105-774-68-40-095.

0: Реклама.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
0: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalyou.rf.
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
3: «Лав Радио». Sound.

0: so don't call me up.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
1: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Я ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз целовал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит, говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное «давай встречаться».
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: как обычно на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все

билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: столице 12 часов дня.
1: Love News.
2: Российские компании не планируют сокращать штат. Бритни Спирс заинтриговала фанатов. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Большинство российских предприятий не будут заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли, пишет Интерфакс со ссылкой на опрос ЦБ. Основными проблемами фирмы называют рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику, снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Увольнения чаще рассматривают предприятия, которые уже столкнулись с уменьшением финансовых результатов. В России хотят усилить контроль за ввозом одежды, обуви и текстиля. По информации «Известий», в рамках эксперимента до конца года стоимость товара будут сравнивать с налоговой отчетностью, данными маркировки и ценой при продаже. Это поможет выявлять случаи, когда импортеры занижают показатели, чтобы платить меньше пошлин и налогов. Шоу Меган Маркл получило первую номинацию на Эмми. Подробности на сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Бритни Спирс намекнула, что скоро станет бабушкой. Певица опубликовала загадочный пост, к которому прикрепила кадр детской одежды и фото сына с его девушкой. А также подписала, цитата, «У меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить». Кондитеры придумали ответ дубайскому шоколаду. Гастрономические креаторы решили провести эксперимент и объединили казахстанское лакомство с настоящим узбекским пловом. В форму залили горячий шоколад, а внутрь щедро положили рис, мясо и перепелиные яйца. Реакция дегустаторов на новинку неоднозначная. Пара из Бразилии попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. Отмечается, что мужчина уже дважды вписал свое имя в историю, быстрее всех установив и опрокинув 10 книг из-за наибольший угол поворота стопы у представителей сильного пола. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Умоляю, дай мне еще 5 минут. Таким диалогом с будильником начиналось мое утро, но не найдя в бездушной электронике понимания, взял себя в руки, и вот я здесь. Это Дима Вебер на старт часа Another 54 Ultra. Talk to you.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Лав-радио и трек «Календарь». Ну а чтобы на нем внезапно не появилась дата 3 сентября, лови этот классный день и насладись им по полной.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: А вот и твои любимые три трека, которые поддержат летний вайб в ближайшие 40 минут. «Елка», «Витражи».
2: Эти витражи.
0: Пал и Дженни, Дракула. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
6: Лав Радио.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
1: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз целовал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит, говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное «давай встречаться».
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Class Heroes и Adam Levine с работы Hysteria Huts в продолжении часа на волнах Love Radio. С тобой по-прежнему Дима Вебер, и я надеюсь, что не только сердце, но и весь твой организм работает в режиме стерео.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И специально для тебя я подготовил несколько треков, которые поддержат твой классный вайб выходного дня. После рекламы Ариана Гранде «Hey, tell me you love me», ну а после NSYNC и трек «Bye-bye-bye».
2: Реклама.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках

0: попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Иван. Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве, час дня. Если ты надеялся провести этот день в ритме лета, пожалуйста, наслаждайся, отдыхай в бассейне, пей джюс, и он непременно будет фреш. С тобой Дима Вебер, стартует Fresh Time. Время горячего и свежего. Гоу!
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Ну что, друзья, надеюсь, вы выспались, потому что прямо сейчас я хочу прокатить вас на таких эмоционально-музыкальных качелях, что лучше это делать в полной бодрой готовности. Эти 60 минут мы посвятим новинкам, которые завирусились в соцсетях и попали в самые популярные ролики. Также не забудем окунуться в мир фрешманов российского производства, ну и, конечно, узнаем, чем порадовали зарубежные производители. Начинаем изучение музыкального пространства с пометкой «Fresh» с новой работы «Сивиль» Артик и Асти. Трек называется «Бриллианты в мире». Музыка — это действительно уникальная находка. Яркий летний поп-трек, выпущенный буквально вчера. Музыку и слова к треку написал знаменитый композитор Дима Лорен. Он создавал главные хиты как для обновленного состава Артик Асти «Сивиль», так и для экс-солистки группы Анасти. Релиз подписан необычным образом. «Сивиль», Артик и Асти, что для фанатов стало очередным подтверждением того, что продюсер, он же Артик, фактически не выступающий сейчас в России, делает для «Сивиль» максимально все, что в его силах, и дают максимальную творческую свободу, постепенно выводя ее имя в качестве независимого мощного сольного бренда, сохраняя при этом привязку к легендарному дуэту. Что получилось? Слушаем прямо сейчас.
1: Fresh Time.

Мадонна и Мартин Гаррикс, сингл «Bizarre» — это громкая танцевальная коллаборация нидерландского диджея и поп-королевы. Для 30-летнего Мартина работа с поп-иконой такого масштаба стала одной из главных вех в его карьере. Он смог совместить фирменный энергичный EDM-саунд со стилистикой классического танцевального альбома Мадонны. Кстати, о танцах. «Если я буду танцевать» — так называется наша следующая фреш-история от Басты и группы «Моя Мишель». Визуальный стиль и саунд этого трека вдохновлены эстетикой культового фильма Квентина Тарантино. Артисты примерили на себя ностальгические образы, напоминающие знаменитый экранный дуэт Джона Траволты и Умы Турман. Выбор концепции не случайен, трек отсылает к эпохе расцвета танцевальной электроники 90-х годов и выпущен к недавнему 30-летию картины «Криминальное чтиво». Откладывать прослушивание этого трека тоже преступление, поэтому делай громче.

Talent Talks, работы Ирин на волнах Love Radio. Малькольм выпустил этот трек в далеком 24-м году как открывающую композицию своего дебютного микстейпа Sweet Boy. Песня долго оставалась незамеченной широкой публикой, пока весной этого года под нее не начали массово снимать меланхоличные видео. Тренд вывел песню на 22-е место главного мирового чарта Billboard Hot. Ну а прямо сейчас мы с вами переносимся в раздел Евросаунд. На повестке три трека, которые мечтают попасть в твой плейлист. Первые на очереди — это Шаная Твейн и Джош Хоми с треком Faded Blue Jeans. Кстати, специально к выходу этой песни Шаная анонсировала в своих соцсетях выпуск лимитированного коллекционного винила. Эта пластинка представляет собой пикчер-диск, стилизованный под текстуру настоящей джинсовой ткани. Давайте послушаем, что получилось.

и в списке Silver Lines и Эмили Уоррен с работы Another. Свежий хаус-хит нидерландского дуэта и американской обладательницы Грэмми. Трек вышел менее чем через месяц после релиза их долгожданного третьего альбома и закрепил за ними звание главных хитмейкеров электронной сцены.

Третьи фрешмены Евросаунда — это Скепсис и Рафаэлла «Feels Like Gold». Композиция имеет особое значение для выпускающей платформы. Сингл официально вышел под каталожным номером Crew 400, ознаменовав собой круглую дату. 400-й по счету релиз в истории лейбла.

0: Это Fresh Time на Love Radio с тобой. Я Дим Вебер, классное настроение. Кайфуй, танцуй, наслаждайся.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: Love Radio. Саундтрек твоей любви.

и Beautiful Mess в продолжении Fresh Time на Love Radio. Меланхоличный Deep House трек с чувственным вокалом. А строчка выше звучала работа Баффелона от Софи Такер. Кстати, Софи Такер — это не одно имя, название группы, составленное из двух имен ее участников. Софи Холли Олд и Такера Хелпнера. Трек описывает состояние, когда ты выходишь из дома и просто хочешь весело провести время и абсолютно не знаешь, куда тебя занесет этой ночью. А вот саму композицию на радость нам занесло в плейлисты Love Radio, и теперь мы сможем наслаждаться ей чаще. Ну а далее трек, претендующий на звание похитителя ваших сердечек. Новинка от Хабиба, песня «Моя малышка». Работа вышла в свет буквально вчера и сразу привлекла внимание поклонников необычным для артиста звучанием и масштабом подготовки. Песня заметно выделяется на фоне привычного поп-репертуара певца. Аранжировка трека выполнена с яркими, зажигательными, восточными мотивами. На закрытой презентации Хабиб сам признался, что видеоролик на эту песню, премьера которого запланирована на 21 июля, станет самым дорогим и масштабным за всю его музыкальную карьеру. Замерли в ожидании, а пока что слушаем и наслаждаемся. Хабиб, «Моя малышка». Fresh Time.

Это Хабиб и свежая работа «Моя малышка» в рамках Fresh Time на волнах Love Radio. С тобой по-прежнему я, Дим Вебер. Я знакомлю тебя с музыкальными новинками по всему свету, которые готовы запрыгнуть в твой плейлист. Ну а сейчас, друзья, если прослушаете, я за себя не ручаюсь. Самое свежее и интересное то, что точно заставляет взглянуть на экран телефона и сделать скрин с названием трека. Вашему вниманию фрешмены, чьи имена советую запомнить. Первые в списке — Памелла и Шелк с треком «Как дела». Практически сразу после релиза музыкальная редакция стриминговых сервисов обратила внимание на яркую новинку, а некоторые даже добавили ее на обложки главных плейлистов. Песня удивляет своей необычной структурой. Она стартует как классический воздушный инди-поп, но плавно перетекает в латиноамериканский мотив. Давайте послушаем, как это выглядит.

Следующая на очереди группа «Вглубь тумана» и трек «Крепче». Музыкальный стиль группы критики описывают как качественный минимализм. Группа громко заявила о себе в музыкальной индустрии, завоевав гран-при старейшего российского фестиваля независимых рок-исполнителей «Индюшата-2025».

0: Ну и последний в этом списке – меланхоличный сингл «После лета» российской инди-исполнительницы Та. Трек является частью серии синглов артистки, исследующих тему угасающих чувств и одиночества. Исполнительница выступает полноценным создателем трека. Она самостоятельно написала музыку, текст, а также выступила продюсером трека.
1: После

0: Это Fresh Time на Love Radio. С тобой Дима Вебер. Классного дня. Едем дальше.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Ты слушаешь Fresh Time на Love Radio. Это сингл Becky Hill. What do I have to do? Горячая работа, которая явно готова стать суперхитом. На поверхности это мощный танцевальный поп-гимн со звучным вокалом и глубокими басовыми линиями, который кажется криком души о спасении угасающих отношений. Однако под этой оболочкой скрывается личная рефлексия Becky о колоссальной усталости от музыкальной индустрии, выгорании и постоянных попытках соответствовать чужим ожиданиям, забывая о собственной самоценности. Ну а далее трек с кардинально противоположным вайбом. Рэф Дивуар. Это дерзкий, феминистичный и абсолютно уверенный в себе трек, который поражает внутренней силой и готовностью забирать от жизни все, невзирая на чужие мнения. Певица призналась, что этот сингл дался ей эмоционально непросто. Перед его созданием она пережила затяжной 18-месячный период выгорания, во время которого чувствовала себя абсолютно потерянной. Ну а прямо сейчас давайте послушаем, как же все-таки переживания и чувства певицы вылились в музыкальный трек. Это Рэф и работа Дивуар. Слушаем Love Radio Fresh Time.

0: пытались искать следы нейросетей и в новой песне, упрекая артиста в увлечении и звучанием. Ну а прямо сейчас расскажу о треках, которые максимально успешно ворвались в пространство соцсетей. И вот первый из них. Это Police in Paris и Ида Галич. Трек называется «Busy». Как признались сами создатели, в пресс-релизе изначально этот трек задумывался просто как локальная студийная шутка. Однако во время импровизации на сессии Ида Галич так разошлась, что ее вокал идеально лег на мощный хард-техно-бит, что прикол быстро перерос в полноценный клубный релиз. Работа над синглом так сильно сблизила артистов, что Police in Paris стали официальными музыкальными хедлайнерами на громкой свадьбе. Ида Галич, давайте послушаем, как это звучит.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

Ну а далее трек, который жестко залетел в соцсетях, это Ума Турман и «В городе лето». Катализатором работы послужил кавер певицы Зиверт. Ее версия с современными неоновыми саунд-штучками моментально подняла трек Умы Турман на вершины хит-парада.

Далее по списку сингл «Джамила» — это совместный танцевальный трек популярного ИИ-музыканта Вон Амур и исполнителя On Native. Это один из самых успешных российских нейромузыкантов, чьи треки создаются и продюсируются с использованием нейросетей.

0: Это Fresh Time на Love Radio. С вами Дима Вебер. Слушаем, кайфуем.
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним. И ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Fresh time.

трек «Ave Meet Me in the Dark» в рамках «Fresh Time» на Love Radio. Работа показала мощный старт в стриминговых сервисах благодаря попаданию более чем в 260 крупных плейлистов. Сингл преодолел отметку в миллион прослушиваний на Spotify всего через 9 дней после релиза. Строчкой выше была горячая работа от артиста Федук «Губы целуют». Это, кстати, первый сольный хаус-сингл Федука за долгое время. Ну а далее трек «Тима Белорусских» и свежая работа «Мысли». Текст к песне музыкант написал полностью самостоятельно. Центральная строчка припева «Но запутанные мысли так просто не исчезнут» стала метафорой затянувшегося творческого и личного кризиса, через который прошел сам артист. Выход сингла стал частью большой стратегии по обновлению концертного репертуара. Осенью 25 года Тима был вынужден перенести свои масштабные стадионные концерты в России именно по причине нехватки свежего материала. Трек «Мысли» призван заполнить эту паузу и стать основой новой лайв-программы 26-го года. Далее слушаем трек и готовимся ко встрече во Fresh Time на следующей неделе, где мы снова окунемся в мир самых свежих и актуальных треков «Делай громче». Fresh Time.

Москве 2 часа дня. Ну а я продолжаю борьбу с вашей ленью и желанием поваляться в кровати. Да, выходной, ну и что дальше? Дальше чехол, книжка на смартфон. С тобой Дима Вебер, держимся музыкального курса Hugel, ML Angel, Alternate, Movement to the Sun на старте.

0: Это Адам Ламберт, Under the Rhythm на волне Love Radio. Трек рассказывает о стойкости, преодолении жизненных трудностей и целительной силе музыки. Я, конечно, не Кашпировский, воду вам через радиоприемники не заряжу, но классное настроение подкину обязательно. В ближайшие 40 минут услышим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Осталось немного потерпеть, и появятся треки, которые ты наверняка уже добавил в свои плейлисты. Будем слушать Коста Лакоста, Черри Леди.
2: А ты пахнешь домфон, черри, черри, черри.
0: Чуть ранее моя Мишель на малиновой луне. Сразу после рекламы Али Фербен и Рене Миллер «Body Talk». Радио саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
1: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Я ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз целовал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит и говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное «давай встречаться».
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: это Филипп Киркоров и работа Луиза в продолжении часа на волнах Love Radio. С тобой по-прежнему я, Дим Вебер. Классного субботнего дня.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Если честно, я легко могу себе представить ту картину, когда ты еще не вставал с постели. Суббота, выходной день, можно. Но если все-таки ты намерен встать, то вот два трека, которые ты услышишь до конца часа. Надеюсь, они придадут тебе бодрого настроения. После рекламы Коста Лакоста и Черри Леди, ну а завершит час Нелли Фуртадо и Келли Роланд с работой «Дилемма».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну,
3: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй. Страхуй 3000, получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, в условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль. Удачи!

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 3 часа дня. Ешь, молись, люби и не забудь вкусно пообедать. Открываем углеводное окно и дышим свободно. Слав радио. Меня зовут Дима Вебер. Первый в часе Another 54 Ultra.

0: Это Женя Трофимов и «Комната культуры» на волнах Love Radio с треком «Поезда». Что хочу сказать в защиту проводниц, которых нагло оболгали в этой песне и сказали, что им здороваться лень. Извините, проводницы уже совершенно другие, улыбчивые, яркие, нарядные, всегда здороваются. С вами Дим Вебер, классного дня!
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот несколько треков, которые я предлагаю тебе расслушать в течение этого часа. Незадолго до завершения 60-минутки в эфире появится «Акмаль» и «Работа любовная».
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все платят.
0: Чуть выше в часе «Моя Мишель» и «Работа иногда». Совсем скоро диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Ми Чико «Лови» в нашем эфире. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: всегда рядом.
1: Просто скажи.
2: Алиса, включи Love Radio.
3: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: «Иногда я жду тебя, как звезда веду тебя». Ах, нет, извините, это же из другой песни. Хотя, мне кажется, уже шутки на эту тему исчерпаны. Коллектив «Моя Мишель» и певица Алсу давно посмеялись над тем в собственных соцсетях. Ну а мы с вами что можем сделать? Во-первых, торжественно принять их чувство юмора, а во-вторых, ну, друзья, ну, всего 6 нот. А тут одну позаимствовали. Подумаешь ты, делов.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы ты услышишь треки, которые точно ни на что больше не похожи. Джей Хоп и Мигель, Sweet Dreams. Вслед за ними Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей завершит час коллектив Everything But a Girl и песня Missing.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

В Москве 4 дня. Сделать несколько подходов к штанге или к холодильнику сегодня выбираешь ты. С тобой Love Radio, меня зовут Дим Вебер. Это лучшие выходные твоего лета. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home на старте.

0: группы и трек Butterfly Feelings. Мы же с вами подхватываем этот мут, как гусеница превращается в бабочку, пытаемся восстановиться и переродиться к понедельнику. Сделаем это в ритме Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Я подобрал для тебя 3 трека, которые украсят твою субботу. Ближе к концу часа услышишь работу Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Раньше на ресницах от группы «Градусы». Ну а после рекламы мистер Ноу-Ролл от Эдди Свимса. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
2: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Я ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз поцеловал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит и говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное «давай встречаться».
0: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Не лето и работа, любимка. Не тратьте свой прайм впустую, пускай эти выходные пройдут продуктивно, классно, весело, задорно. Я Дим Вебер, Love Radio. Вам в этом поможем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые ты услышишь сразу после рекламы. Клинген, Тварген, Kids of the Run, далее Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Ну а завершит час Мика с многообещающей работой Relax. Take it easy.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 5 часов вечера.
1: Love News.
2: В России не заблокируют айфоны. Фильмы о Гарри Поттере негативно влияют на молодежь. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России не планируют полностью блокировать работу айфона. В правительстве не обсуждают подобные непродуктивные меры. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он также отметил, что у Apple есть возможность вернуться в нашу страну. Но для легального возобновления работы компании будут вынуждены сначала оплатить все штрафы. Россияне смогут рассчитывать на компенсацию от банка и мобильного оператора, если отдадут деньги мошенникам в результате телефонного обмана. В Минцифры уточнили, что в таком случае человек должен обратиться в профильные организации и сообщить о переводе, который был совершен под влиянием аферистов. Далее инстанции проверяют, могли ли они остановить эту операцию как подозрительную. Если на этапе анализа выясняется вина финансового учреждения или оператора, гражданин получает выплату. Гарри Поттер и Хаяо Миядзаки создают у молодежи нереалистичные ожидания и комплексы, заключили ученые. Как уточняет газета.ру, между зарубежным кинематографом и психоэмоциональными проблемами есть взаимосвязь. Так, подобные картины укореняют искаженные ожидания от жизни, которые заставляют сравнивать себя с идеальными героями, формируют избыточную ответственность, страх эмоций, перфекционизм, а также синдром самозванца и сомнения в собственных силах. Большинство россиян называют себя лентяями. Как выяснила «Комсомольская правда», 70% опрошенных признались, что полежать, расслабиться и просто ничего не делать – их любимое занятие. 27% респондентов сообщили, что стараются всегда быть продуктивными и даже находят себя трудолюбивыми. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Есть ощущение, что первый выходной куда-то снова ускользает. Не дадим ему пройти незамеченным. Лето в стиле Love Radio. С тобой я, Дима Вебер. Первый в часе. Алекс Уоррен и Фива Дрим.

0: Джонни и трек «Помню» в эфире Love Radio. Если этот день настолько хорош, что стоит его запомнить, давай сделаем его ярче. Ближе к концу часа ты услышишь трек BTS и Come Over. Далее Али Фарбен, Ренни Миллер, Body Talk. Ну а сразу после рекламы Тейм Импала и Дженни, Дракула. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
4: Love Radio. Саундтрек твоей любви.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: тысячи получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Москве 6 вечера. Если лето – это маленькая жизнь, то летний вечер – это мгновение, которое точно надо сделать ярким и незабываемым. Это Love Radio, я Дима Вебер. На старте DJ Godja, Джейсон Дерулы и Мелоди Мичико.

0: Это Бенсон Бун, Mystical Magical на волнах Love Radio. И поддерживая вайб мистического, продолжаем ждать волшебных свершений этим вечером.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а пока что из реальных событий ближайшего музыкального будущего, ближе к концу часа, услышим.

0: чуть ранее Мартин и Федук «Другие планы». После рекламы Леон и Калум Скотт «Stay». Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: Лав Радио. Саундтрек твоей любви.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
1: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз поцеловал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит и говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное «давай встречаться».
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мне кажется, трек максимально актуален для тех, кто решил провести эту субботу в постели и даже не вставать. Пробуди от Лёши Свик и Нюши на Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А мы продолжаем держаться бодрячком сразу после рекламы со Феликс Бэкстер с работы Get Over You, Ava Max с треком Don't Click Play, завершит час Шакира и Vysel Jean Hips Don't Lie.
2: Реклама меньше минуты.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Москве 7 вечера. Ты ждал этого вечера всю неделю, и сегодня весь мир у твоих ног. Тысяч влюбленных сердец бьются в такт Love Radio. Найди среди них свое. С тобой Дима Вебер на старте Another 54 Ultra.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Это The Weeknd и трек Open Hearts на волне Love Radio. Если ты до сих пор думаешь, как провести эти выходные, то вселенная уже не просто говорит, она кричит музыкальными подсказками.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а в ближайшие 40 минут ты услышишь треки, которые тебе, возможно, тоже о чем-то намекают. Ближе к концу часа лови Hate That I Made You Love Me от Арианы Гранде. Чуть ранее Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Ну а после рекламы моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
1: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Я ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз поцеловал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит и говорит: «И как мне теперь это расценивать?» Я говорю: «Тебе хорошо со мной?» Она говорит: «Ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой». И вот это вот было негласное «давай встречаться».
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: «Малыш» от группы «Тестостерон» только что вашему вниманию. Вы по-прежнему на волне Love Radio, я Дима Вебер, на сегодня все. Но наше расставание будет недолгим, услышимся завтра здесь же в 12 по Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и напоследок расскажу о треках, которые успеют прозвучать в этом часе. После рекламы Филатов и Кэрос «Deepest Blue Give It Away». Далее Ариана Гранде «Hate There Made You Love Me», а завершит час Сергей Лазарев треком «Это все она». Пока-пока.
2: Реклама. Меньше минуты.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
1: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Я ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз целовал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит, говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное, давай встречаться.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: точно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Студия «Час ночи». Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Ты же

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего итога.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.